Дарин тез балти програм ненжиот пин ракаскат. Програма циртанган пуинмен Гулзар Хусейн на програм прачукан пуинмен Акил Хусейн. Медиум вев сонтина габгена нишуш бинаш бекело харс, медиум вев тургена нишуш бинаш бекело харс, дона FM ги ашар ячик мега харс ян. Мобайл эп ньюс он AI река дю акаш вани каргилен. Вакс по ними тус сот сум чендук касата фитуга тус сот агаса па акаш вани диллина, Urdu service relay bet relay la rang bazet.

нэрцэн үгэн чигсэс. Шцау ркела басэй друлэндук. Чан тэтонна жигсмэй спэра мэндуксэрэ. Ргэн үг кют милушаз басэй ролрол сумсэй инзэрэ. Доктори дисперанэка ни снинпу масот. Янга цанпу шар мигна мигшо матукпа холтэмэрэсу. Мутыги нерцэтанс, янни строк маленц. Иннан, десамбау нисгин аллусацку. Ян цэмун мэг мэттайнцку. Нас нитлуглук бусахба ашрампаны гана гита лцапсэ. Нянэндук батпин, нанга лцабан янэцу, на зэсгин юмамэцку. Спера булик коран тангмана лтатпа кёрэцу, ян снига шанте холточацку. Ян цефутби ньян ртян лусе метпин. Ча хис ленчасна мигес тунмиде цеу нифя нарчан мисе ринцис пуцус метпин. Ди тетонна нати лукспен хис рцечаспу. Ян ранги ркаханна ачунуни рос ленчаспу. Ян ргу жуин ча тунчаспу. Коран нифья струпи мацус татак ласвекенмен. Респачик на нати нялцека зимсюдканен. Ян детуспека доктор налвас сенму мигдадеор. Ку мана минчен мигна цорбамецку. Иннан наранцус ян зуреду канчик тонгацку. Кунга Гранд Медикал Коллежем кури шеспу цангмачатагрюцук ян даран дегри лапен малевецку. Ргябргябна дюртас бачачасун, кун брахму самаджи руку нинмин цуксэрэ. Куэ мингпуа келекэр джизэрэ цук, ян кун лэгсэ цахчанна ласбэйка пэдэ станханчэ гэнмин цук. Ялэринчан аснанга бакунун, юнта тусфу мэчэспунга дэ снанган жахсэ, дэрэнгэ ганди касэрэ цэрпу дянэга надэс здумбэ гран бачавэт. Дилзе лажуги цирпу сакпа, янти мезбан сачад лихшужаад, ян программ продюсер Гулзар Хусейн ла шаздевазад изин, я яжу худа нарцахма. Аймане фагрэн, джай хэнд!